борет с фарсом. А я кружена округом. Я с теми борет с фарсом. Они чуют самотность, а я не

Пляне цо в небе, мови языком тела, мови мне бяч, что хочешь, она бы хотела ведеть, какие мам пляне, цо до ней, мови языком тела, мови